же бубиля, сиду же бубишка, лева вишина лама муллогель, e mette же ну беллу булла стрел, ца-ца, си ну фай гестука, нун че ста нієнта фа, а каса сенца